правильно говорили, она правильно, а с ней она все, рано поправилась.